0: Команда «Большое сердце».
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Ни один дружный коллектив не обходится без добрых дел, поэтому я с радостью веду нашу команду в таких направлениях, как донорство, помощь детским домам и приютам. Это откликается в сердцах моей команды.
2: «Ростикс» – радуем уникальным вкусом, гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Это Chikin FM, на связи ресторан «Ростикс Пролетарская» в Москве, нам пишет Азиза. Азиза передает привет всем ресторанам «Ростикс», особенно нашей команде «Пролетарская». Наша команда очень сильная и дружная. Спасибо директору Елене. Удачи! Команда только вперед!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chikin /FM. Электронная почта radio@chikin.fm.

Вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
2: Всем привет, я из ресторана «Рощ Чкаловский», Гусев Александр, менеджер смены. Хочу признать старшего Вадима за свою работу на каждой станции и ответственный подход.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением из ресторана «Ростикс» Керенского. Максим и Карина из Красноярска. Ребята передают привет своей команде, собственно, от Максима и Карины, нашему любимому ресторану «Ростикс» Керенского. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир наш легко и просто.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken -FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй! Заяви о себе в Ростикс. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия, работаю в ресторане «Ростик Сум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
0: Chicken FM. Радио большой команды.

0: В Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Звучит точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Воскресенье многие воспринимают как завершение недели. Ну а мы предлагаем посмотреть на него по-другому. Это отличный день, чтобы набраться хорошего настроения перед новой неделей. Не думать о понедельнике заранее, а просто получать удовольствие от сегодняшнего дня. Пусть он будет легким, спокойным и по-летнему теплым.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Ну, в целом, команда ресторана, ну, в том числе кассиры, очень внимательно относятся к каждому гостю, проявляют гостеприимство, заботу. Также у нас есть и постоянные гости, которые к нам приходят. Например, есть женщина, которая к нам приходит каждую неделю и заказывает баскет, напиток и картошку. И вот кассиры уже знают точно, что она к нам пришла, что она закажет, и всегда доброжелательно к ней относятся и заранее уже готовят ее заказ.
0: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляховой Екатерины Юнусова Ада» ресторана «Ростикс»

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, а мы читаем сообщение от Владимира из ресторана «Ростикс» в Красноярске. Владимир передает огромный привет всему коллективу «Ростикс», желает успехов и побольше радостных моментов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах Евростикс, в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана Ростикс. Отмечаем вместе на Chicken FM. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Мое. Да она просто все мое. Она просто все мое. А че касаемо ее?
1: А че касаемо его? Да он просто все мое. Это просто все мое. Че касаемо его?

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленная, необыкновенная и самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: похвалить, кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу, а нам пишут ребята из ресторана «Ростик с детства» в Хабаровске. Наши коллеги передают привет, собственно, ресторану «Детство» в Хабаровске и пожелания удачной смены и больше улыбаться. Вы самые лучшие.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм «Chicken», нижнее подчеркивание, «FM». Электронная почта «Радио собачка chicken.fm».

Это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Чикен FM.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, я из ресторана «Рощ Чкаловский», Гусев Александр, менеджер смены. Хочу признать старшего Дима за свою работу на каждой станции и ответственный подход.
0: «Ростикс» – радуем уникальным вкусом, гарантируем качество, скорость и не забываем.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Напоминаем, что у нас продолжается месяц замдиректора ресторана «Ростикс». Поэтому следи за конкурсами, активностями и новыми выпусками в телеге «Я в Ростикс» и в «Макс». Самое главное, не забывай говорить слова благодарности тем, кто каждый день помогает команде становиться сильнее. Иногда одно искреннее признание может стать для человека лучшей наградой.
0: Chicken FM.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Наставником своим я могу назвать нашего территориального управляющего, это Гребнева Ирина. Она всегда помогает, поддерживает, проводит различные коучинги для того, чтобы мы росли и развивались.
0: «Ростикс»

0: музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это Rostix Usuri Mall из Приморского края, города Уссурийска. Виктория передает привет коллективу своему и желает сказать: вы крутые ребята, спасибо вам за вашу работу. Да, признавайте друг друга обязательно, пишите chicken.fm.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
4: Chicken FM.

вас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят! Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленная, необыкновенная и самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken

Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение. Chicken

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение летит в ресторан «Ростикс» Коломенское от Рената. Юля, привет тебе огромный. Ты лучше всех. Вот такое признание. Побольше пусть будет добрых слов в эфире нашем. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия, работаю в ресторане «Ростик Сум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
0: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Чикен FM. Всем привет. Есть одна простая мысль. Команда не появляется сама по себе. Она рождается каждый день из-за взаимного уважения, желания помочь, хорошего настроения и умения работать вместе. Поэтому каждый из нас делает команду такой, какой она будет завтра. И это очень здорово.

0: Команда. Амбициозность.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Одна из амбициозных целей для нашего ресторана была пройти рост с результатом 0-0. И после двух аудитов с одним отклонением мы успешно прошли аудит рост без отклонений и гордимся этим результатом.
2: Chicken FM.
0: Дай 5. Мы в одной команде.

0: связи с командой.
1: Следующий привет летит из ресторана «Ростикс Маяковская» от Романа. Короткое сообщение. Привет, Рязань. Хорошего настроения. Ну, давайте всем, кто нас сейчас слушает. Хорошего настроения, продуктивных смен.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм «Чикен», нижнее подчеркивание, FM. Электронная почта. Радио @чикен.фм.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленная, необыкновенная и самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Мадины из ресторана «Ростикс Нефтяников» в Нижневартовске. Добрый день. Хочу передать большой привет своей любимой команде. Большие умнички вы. Ирина Самойлова, спасибо за твою скорость. Лиана Белова, тебе спасибо за внимательность. Исита, Малика, Наталья Бриосова, все девчонки, кассы, кухни, спасибо за большую работу. Айбек, Ярик, наша незаменимая панировка вообще без вас никуда. Спасибо вам огромное. Всех люблю. Ребята, обязательно признавайте друг друга и дарить хорошее настроение, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken -fm. Электронная почта radio@chicken.fm.

Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям Rostix. Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в Rostix. Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в Rostix» в Telegram и Max. Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, я из ресторана «Рощ Чкаловский», Гусев Александр, менеджер смены. Хочу признать Старцева Дима за свою работу на каждой станции и ответственный подход.
0: «Ростикс» – командная работа – это наша ценность.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Ну что, еще одна летняя неделя подходит к концу. Надеемся, что в ней было много хорошей музыки, классных людей и приятных моментов. Кстати, классно, что вы проводите это лето вместе с Chicken FM. Впереди у нас новые истории, новые активности и новый повод сказать спасибо и передать друг другу свои фирменные пятерки. Так что оставайтесь вместе с нами здесь на Chicken FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Добрый день, меня зовут Мирас Хуан. Я заместитель директора из ресторана «Косы Ена 30». Хочу рассказать про нашу команду. В моей команде делаю добрые дела. Начиная от того, что говоря гостю, какой он сегодня красивый, заканчивая сдачей крови. У меня в команде, включая меня, есть 3 человека, которые ежеквартально сдают кровь. И также бегают на благотворительных забегах.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Кирилла из ресторана «Ростик Скамбарская» в Ижевске. Кирилл передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Пожелание хорошей смены и побольше пятерок.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как

0: 16 июля. Дерзай!
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленая, необыкновенная. Ты самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение в эфире нашем – это признание команде ресторана «Ростикс Щелковская» за проходной рост 2.0. Вы большие молодцы, ребята. Спасибо за ответственный подход к работе и выполнение всех поставленных задач. Директор ресторана Тамила Захарова.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken FM.

продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй! Заяви о себе в Ростикс. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростка, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия. Работаю в ресторане «Ростик Сум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно.
2: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Любите придумывать новое? Отлично, в Ростик это ценит. Ищите нестандартные решения, предлагайте идеи, даже если они кажутся сумасшедшими. Кто знает, может именно ты придумаешь лайфхак, который ускорит работу кухни. Новаторство — это драйв, а технологии и креатив — наши лучшие друзья. Дай 5, если согласен. А теперь тебе 5. Передавай привет и признание коллегам через портал chicken.fm.
2: Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Мы все знаем, как важна забота о гости, поэтому часто применяем наши правила с гостями. От нас не уходить без улыбки при выдаче заказа. Это всегда умиляет гостей и завершает визит в наш ресторан на позитивной ноте.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Следующее послание от Оли. И Оля отправляет огромный привет команде Rostix Облака в Энгельсе. Ребята, вы самые классные, вы самые крутые.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта. Радио @chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Читаешь рэп?
2: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Catch

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: преград. С поддержкой такой и дружбою навечно наш путь ясен, светел и всегда воссияет.
1: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Команда репортеров Chikin FM.
2: Всем привет, на связи репортер Chikin FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленная, необыкновенная и самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
1: Репортеры Chikin FM всегда на связи с командой.
3: Даем стиля Chikin FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: С вами Chicken FM, а вместе с нами ребята из ресторана «Ростикс» Горького в Сочи. Привет всей территории Сочи и, конечно же, ребятам из... Желаю, чтобы каждый день проходил у вас на позитиве и желаю также прорывных результатов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken FM. Жарим хиты. Let's go!

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Радио Chicken FM.
3: Я в Ростикс.
4: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, я из ресторана Рощ-Чкаловский, Гусев Александр, менеджер смены. Хочу признать старшего Вадима за свою работу на каждой станции и ответственный подход. Chicken FM.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно.

0: FM.
1: Если хочешь понимать все шутки на смене, подпишись на Явростикс. Там мемы, жизнь ресторанов и истории, в которых ты точно узнаешь кого-то или себя. Канал есть и в Телеграм, и в Максе. Выбирай площадку и подключайся. Не забудь позвать коллег, пусть тоже будут в теме. Ссылки ищи на сайте chicken.fm.
2: Vibe Vrostix.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Мирев Хуан. Я заместитель директора из ресторана Касаена 30. Хочу рассказать про нашу команду. Моя команда очень креативна. Пример этому, что кассиры, которым по 18-19 лет, помогают нынешней молодежи помочь с определением выбора заказа.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Семенова» в Тюмени. Нам пишет Самандар. Самандар хотел бы передать привет команде «Ростик Семенова» в Тюмени и пожелать мега-классного проведения смены. Тебе, Самандар, огромный привет от нас. Ребята, помните, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленная, необыкновенная. Ты самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Ты в Ростикс, ты в теме.
3: Chicken FM звучит сочно.

I only drink when I overthink. I only smoke when I drink.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
2: Я в Ростикс. На полную.
3: Amazing sound.
4: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и сегодня мы перемещаемся в солнечную Бразилию. Говорим о бразильском фонке. Этот жанр вырос из улиц Рио-де-Жанейро и впитал в себя ритмы, самбы и тяжелые электрические басы. Его отличает, как правило, не очень сложная ритмичная партия, не очень сложные мелодии, но берет она грувом и энергией. И поэтому на радио Chicken FM играет трек «Brazilian Dance». Всем удачи и до новых встреч!

0: похвалить, кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Ростик с Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Просыпайся! Работа есть в Ростикс. Просыпайся!

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, меня зовут Юлия, работаю в ресторане «Ростик Сум», город Барнаул, компания УК «Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш, мы тебя очень любим и ценим.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Chicken FM.
1: Won't gas, no brakes.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Ребята, ставьте смелые цели. Освоить новую станцию, стать лучшим кассиром или даже менеджером. Верьте, все это возможно. Берите ответственность и идите к результату. Амбициозность — это не просто высокомерие, это желание быть лучше, чем вчера. Дерзайте, ведь крутые достижения начинаются с маленького шага. Помните, поддержать коллегу признанием или теплым приветом можно в нашем эфире через портал chicken.fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория. Я директор ресторана «Мега Омск». Принцип нашей работы, как у мушкетеров. Один за всех и все за одного. Мы вместе обсуждаем наши неудачи и шумно, победно радуемся нашим успехам. Нам важно поддерживать друг друга не только в работе, но и в жизни.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это Наталья из ресторана «Ростикс Лента» в Кемерове. Всем классного дня, дорогие коллеги. Сибирь дождалась лета. Всех обнимаю и желаю позитивного настроя на космические продажи. Спасибо тебе, Наташа. В Сибири огромный привет. И, ребята, вне зависимости от того, в каком регионе, пишите нам.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Сочный бит. Yeah.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. В «Ростикс» новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу. Я в «Ростикс». Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай это вместе с тобой.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленая, необыкновенная и самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Chicken FM звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Следующее сообщение в эфире Chicken FM без подписи, но известно, что пришло оно из Ставрополя, из ресторана на Маршала Жукова 2. Ребята, я вас всех люблю. Надеюсь, это взаимно. Не забывайте, дорогие коллеги, что признаться в любви легко и просто через эфир Chicken FM, через портал chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, я из ресторана «Рощ Чкаловский», Гусев Александр, менеджер смены. Хочу признать Старцева Дима за свою работу на каждой станции и ответственный подход.
2: Вайб в «Ростикс».

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Да, ребята, у Ростикс есть свой подкаст «Сочный разговор». Это место, где лидеры команды отвечают на вопросы сотрудников честно и без лишнего официоза. У нас уже побывали Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и не только. Если хочешь узнать, что думают руководители на самом деле, заглядывай в «Сочный разговор» в телеграм-канале «Я в Ростикс» или на портале chicken.fm. Разделы «Видео» и «Подкасты».
2: Музыка в стиле Ростикс.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Я люблю свою работу за возможность постоянного развития и обмена опытом, за то, что твои идеи всегда услышат, и ты не один.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Барнаул, ресторан «Ростикс» Красноармейский. На связи Данил Дорожинский. Данил передает привет всем утренним панировщикам и желает хорошей смены. Тебе, Данил, классного настроения. Ребята, пишите и вы.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken -FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят! Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: «Я в Ростикс» — «Ловлю вайб».

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия. Работаю в ресторане «Ростикстум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
2: Даем стиля. Chicken FM.

0: Компетенции лидеров Ростикс. Про людей. Ценность. Развитие себя и других. Личный рост. Честная работа на смене начинается с готовности расти. Мы открыто смотрим на свои сильные стороны, развиваем навыки и спокойно принимаем подсказки коллег ради общего комфорта. Компетенция в действии. Совершенствую знания и профессиональные навыки. Запрашиваю обратную связь и меняю поведение. Знаю свой потенциал и слабые стороны. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Мир» в Барнауле. Ирина желает хорошего дня дорогим и любимым коллегам. Ну давайте, хорошего дня желаю всем, кто сейчас настроен на волну Chicken FM. Ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken нижнее подчеркивание FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу.
3: Chicken FM. Жарим хиты. Let's go.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества, принимая участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Я в Ростикс. Зажигаю с командой Chicken FM.
2: Chicken FM.
1: Let's go!

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленая, необыкновенная. Ты самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Воскресенье многие воспринимают как завершение недели. Ну а мы предлагаем посмотреть на него по-другому. Это отличный день, чтобы набраться хорошего настроения перед новой неделей. Не думать о понедельнике заранее, а просто получать удовольствие от сегодняшнего дня. Пусть он будет легким, спокойным и по-летнему теплым. Чикен FM.

0: Команда «Мой наставник».
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Моим наставником был директор в 2016 году Елфимов Артем. Он умел находить важные слова и действия для повышения мотивации и поддержки. Эти качества я считаю ключевыми для любого наставника.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это Софа из ресторана «Ростик» в Чехове. Софа передает привет лучшему ресторану «Чехов Карнавал», лучшему директору Виктории, а также Икрому, Лене и всех люблю.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Фух, фух, фух, фух.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс. Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, я из ресторана «Рощ Чкаловский», Гусев Александр, менеджер смены. Хочу признать старшего Дима за свою работу на каждой станции и ответственный подход.
2: Ты в «Ростикс», ты в теме.
0: Chicken FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик Спуршева, Александр, Саша передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Огромный привет своим коллегам. Ребята, спасибо за работу и всем продуктивной смены.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру. А на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Это имба.
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up. It's chicken time.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленая, необыкновенная и самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Горячие хиты.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Напоминаем, что у нас продолжается месяц замдиректора ресторана «Ростикс», поэтому следи за конкурсами, активностями и новыми выпусками в телеге «Я в Ростикс» и в «Макс». Самое главное, не забывай говорить слова благодарности тем, кто каждый день помогает команде становиться сильнее. Иногда одно искреннее признание может стать для человека лучшей наградой.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Команда. Амбициозность.
1: Добрый день, меня зовут Мирев Иван. Я заместитель директора из ресторана Косыгина 30. Хочу рассказать про нашу команду. Мы ставим перед собой амбициозные цели. Это закрыть в этом году проверку рост на 0,0, либо с минимальными отклонениями. А также перевыполнить план продаж на этот год. Зная, что проверка рост сейчас стала тяжелее, мы все равно верим, что мы закроем ее 0,0, так как сделали это в 2024 году.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик Пушкина. С нами Анатолий. Анатолий передает привет Дарье и Роману. И всем, кто на волне Chicken FM. Ребята, успешной смены и хорошего настроения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа есть в Ростикс.

0: У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонк. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия, работаю в ресторане «Ростик Сум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
2: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Программа «Музыка со вкусом» на связи. С вами Никита и гость сегодняшнего выпуска – Deep House. Это поджанр хаус-музыки, возникший примерно в 80-х годах. Он вобрал в себя очень много элементов, но ценит его, как правило, за очень мощную ударную партию и басовые линии. Этот жанр – самое то для танцпола. И поэтому включаю трек в этом стиле на радио Chicken FM. Всем удачи и до новых встреч!

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи Ростикс Хабарова, Новомосковский. Санатуло пишет нам: передайте привет работнице Шукроне Самадовой. Мы передаем привет Шукроне и всем ребятам из ресторана Ростикс Новомосковский, Ростикс Хабарова. Ребята, здорово, что вы вместе с нами.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Я в Ростикс.
2: На полную. Amazing sound.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленая, необыкновенная. Ты самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM, всем привет! Есть одна простая мысль. Команда не появляется сама по себе. Она рождается каждый день из-за взаимного уважения, желания помочь, хорошего настроения и умения работать вместе. Поэтому каждый из нас делает команду такой, какой она будет завтра. И это очень здорово.
2: Вайб в Ростикс.

0: команда «Большое сердце».
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв».
2: У нас был случай, когда гость долго пытался сделать заказ в мобильном приложении. Сначала от помощи отказывался, но потом все-таки обратился. Дальше сотрудники также пытались пробить акцию, ну, в мобильном приложении, но, видимо, из-за новизны действия не понимали, как это сделать. После этого пришел я был на поставке. Я подошел, поздоровался, гость уже хотел уйти, но напоследок дал телефон мне и очень расстроенно сказал, что, наверное, у меня не получится пробить ему акцию. Как вы понимаете, мне хватило меньше 30 секунд, чтобы оформить ему акцию. После этого он мне сказал, ну я прям волшебник.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM. Нам пишет Барат из ресторана «Ростикс Люберцы», Октябрьский проспект, 170/7. Всем привет, это Барат. Хочу пожелать нашей команде легкой смены, хорошего настроения и много довольных гостей. Спасибо каждому за труд и поддержку. Вместе мы – сила.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в «Ростикс». Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, я из ресторана «Рощ Чкаловский», Гусев Александр, менеджер смены. Хочу признать Старцева Дима за свою работу на каждой станции и ответственный подход.
0: Chicken FM звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM.

0: кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: На связи ресторан из Новосибирска, сибиряков гвардейцев, а конкретно, лично, персонально Яна. Яна передает привет своей команде, а также поздравляет замечательного директора с днем рождения. Таня, большое тебе спасибо за поддержку и помощь в развитии. Желаю всего самого наилучшего, ты наша путеводная звезда. Мы Таню также поздравляем. Танечка, пусть обязательно исполнится твои заветные мечты. С днем рождения!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
0: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats.
3: Chicken FM. Turn it up. Качай.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленая, необыкновенная и самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Chicken FM.

0: Без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Ну что, еще одна летняя неделя подходит к концу. Надеемся, что в ней было много хорошей музыки, классных людей и приятных моментов. Кстати, классно, что вы проводите это лето вместе с Chicken FM. Впереди у нас новые истории, новые активности и новый повод сказать спасибо и передать друг другу свои фирменные пятерки. Так что оставайтесь вместе с нами здесь на Chicken FM.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Забота о гостях.
1: Добрый день, меня зовут Мирев Иван. Я заместитель директора из ресторана Касаена 30. Хочу рассказать про нашу команду. У нас своего рода сложились постоянные гости, которые приходят и утром, и вечером, и днем, и даже некоторые ночь. И заказывают всегда одно и то же, потому что мы делаем все на превосходном уровне, и им все очень нравится, что готовы приходить в любое время суток. А также мы в 24-м году выиграли номинацию «Золото 00», закрыв год без отклонений.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, передаем привет и передаем признание. Вот сейчас привет для Шукроны из ресторана «Ростикс» Хабарова Новомосковске. Шукрона, ты классная. Ребята, признавайте друг друга и обязательно дарите хорошее настроение. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

Ты просто месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное убийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне.

0: вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия, работаю в ресторане «Ростикстум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
2: Даем стиля. Chicken FM.

0: ценность, развитие себя и других, развитие команды. В нашей команде мы не конкурируем, а поддерживаем друг друга. Настоящий лидер видит потенциал новичков, щедро делится опытом и помогает ребятам уверенно расти на позициях. Компетенция в действии. Делюсь знаниями и опытом с командой. Регулярно даю развивающую обратную связь. Передаю знания и влияю на результат. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростекс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
1: Я в Ростекс.
2: Ловлю движ.
1: Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Пролетарская» в Москве, нам пишет Азиза. Азиза передает привет всем ресторанам «Ростикс», особенно нашей команде «Пролетарская». Наша команда очень сильная и дружная. Спасибо директору Елене. Удачи! Команда только вперед!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken FM.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
1: Работа есть в Ростикс.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленная, необыкновенная. Ты самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Vibe Rustics.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен ФМ, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Любите придумывать новое? Отлично, в Ростик это ценит. Ищите нестандартные решения, предлагайте идеи, даже если они кажутся сумасшедшими. Кто знает, может именно ты придумаешь лайфхак, который ускорит работу кухни. Новаторство — это драйв, а технологии и креатив — наши лучшие друзья. Дай 5, если согласен. А теперь тебе 5. Передавай привет и признание коллегам через портал chicken.fm.
2: Горячие хиты.

0: Сверхкоманда. Инновационность.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Мне еще от моего директора досталась любовь к созданию таблиц в Excel. У меня есть таблицы по скорости, по первой смене сотрудника, мы в дни рождения, срок медицинской книжки и так далее. Также есть таблицы по выполнению целей и планов. При постановке мне задач люблю сделать сам, а потом делегировать своей команде, либо уточнить у другого сотрудника, может из другой компании, который может сталкивался с такой темой и подскажет, как ее сделать. И на основе его мышления перенимаю полезный опыт.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу с сообщением из ресторана «Ростикс Керенского». Максим и Карина из Красноярска. Ребята передают привет своей команде, собственно, от Максима и Карины, нашему любимому ресторану «Ростикс Керенского». Ребята, помните, отправить сообщение в эфир наш легко и просто.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Я в Ростикс. На полную.
0: Amazing sound. Chicken FM всегда в движении.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
2: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс». Просыпайся.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, а мы читаем сообщение от Владимира из ресторана «Ростикс» в Красноярске. Владимир передает огромный привет всему коллективу «Ростикс», желает успехов и побольше радостных моментов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленная, необыкновенная и самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: FM.
1: Если хочешь понимать все шутки на смене, подпишись на Ябростикс. Там мемы, жизнь ресторанов и истории, в которых ты точно узнаешь кого-то или себя. Канал есть и в Телеграм, и в Максе. Выбирай площадку и подключайся. Не забудь позвать коллег, пусть тоже будут в теме. Ссылки ищи на сайте chicken.fm.
0: Chicken FM. Четкий бит, два

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Добрый день, меня зовут Мир Ишхуан. Я заместитель директора из ресторана Касыгена 30. Хочу рассказать про нашу команду. Из традиции у нас есть после тяжелого час пика благодарить друг друга за хорошую работу. Поощряем мы друг друга спасибками на рекогнишн, также словами благодарности и также мини-презентами. Обратную связь даем всегда по мере поступления. То есть, видя, что сотрудник что-то не так делает, инструктор, менеджер смены, опытный член команды, дает обратную связь и после этого следит, чтобы все выполнялось по стандартам.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу, а нам пишут ребята из ресторана «Ростик с детства» в Хабаровске. Наши коллеги передают привет, собственно, ресторану «Детство» в Хабаровске и пожелания удачной смены и больше улыбаться. Вы самые лучшие.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростике.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Радио Chicken FM.
3: Я в Ростикс.
4: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: Weekend FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия. Работаю в ресторане «Ростик Сум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и мы включаем режим беззаботного веселья. Говорим про дэнс-поп. Это тот случай, когда серьезную музыку оставляю где-то там, за дверью, а на танцпол выходят синтезаторы и прилипающие мелодии. Цель этого жанра очень проста – заставить двигаться всем, независимо от возраста. Это чистый сахар для ушей и топливо для любой вечеринки. Моранди, Save Me, на радио Chicken FM. До новых встреч!

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это «Ростикс Уссури Молл» из Приморского края, города Уссурийска. Виктория передает привет коллективу своему и желает сказать: «Вы крутые ребята, спасибо вам за вашу работу». Да, признавайте друг друга обязательно, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс. Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.
1: Я в «Ростикс». Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленая, необыкновенная. Ты самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Музыка в стиле Ростикс.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Ребята, ставьте смелые цели. Освоить новую станцию, стать лучшим кассиром или даже менеджером. Верьте, все это возможно. Берите ответственность и идите к результату. Амбициозность — это не просто высокомерие, это желание быть лучше, чем вчера. Дерзайте, ведь крутые достижения начинаются с маленького шага. Помните, поддержать коллегу признанием или теплым приветом можно в нашем эфире через портал chicken.fm.
2: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Добрый день, меня зовут Мирф Хуан. Я заместитель директора из ресторана Касаена 30. Хочу рассказать про нашу команду.
2: За что мы любим нашу работу?
1: За то, что у нас есть очень много крутых плюшек. Это большое количество мероприятий, к примеру, киберспорт, лига роста, сдача крови, волонтерство.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение летит в ресторан «Ростик» с Коломенской от Рената. Юля, привет тебе огромный. Ты лучше всех. Вот такое признание. Побольше пусть будет добрых слов в эфире нашем. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в «Ростикс». Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
2: Я в «Ростикс». Зажигаю

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Марафон признаний в эфире Chikin FM.
2: Всем привет, я из ресторана «Рощ Чкаловский», Гусев Александр, менеджер смены. Хочу признать Старцева Дима за свою работу на каждой станции и ответственный подход.
1: Chikin FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Следующий привет летит из ресторана «Ростикс» Маяковская от Романа. Короткое сообщение. Привет, Рязань. Хорошего настроения. Ну, давайте всем, кто нас сейчас слушает. Хорошего настроения, продуктивных смен.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Вам Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в Академии /Амбассадор. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, меня зовут Юлия, работаю в ресторане «Ростик Сум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш, мы тебя очень любим и ценим. Chicken FM.

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера. Звучит
1: точно! Чикен ФМ, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Да, ребята, у Ростикс есть свой подкаст «Сочный разговор». Это место, где лидеры команды отвечают на вопросы сотрудников честно и без лишнего официоза. У нас уже побывали Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и не только. Если хочешь узнать, что думают руководители на самом деле, заглядывай в «Сочный разговор» в телеграм-канале «Я в Ростикс» или на портале chicken.fm. Разделы «Видео» и «Подкасты».
2: Vibe в Ростикс.

0: «Мой наставник».
1: Добрый день, меня зовут Мир Хуан. Я заместитель директора из ресторана «Косыгина 30». Хочу рассказать про нашу команду.
2: Кого бы я назвал своим наставником? Это первого моего инструктора, на данный момент заместителя директора, Парпура Владимира Александровича. Какими навыками должен обладать наставник? Это, конечно же, наш характер, железный стержень, чтобы не прогибаться под ветер. Также коммуникабельность, чтобы был везде и вся. И также позитивная энергия, ведь даже в хмурую погоду найдется лучик солнца, который сделает этот день.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Мадины из ресторана «Ростикс Нефтяников» в Нижневартовске. Добрый день. Хочу передать большой привет своей любимой команде. Большие умнички вы. Ирина Самойлова, спасибо за твою скорость. Лиана Белова, тебе спасибо за внимательность. Исита, Малика, Наталья Бриосова, все девчонки, кассы, кухни, спасибо за большую работу. Айбек, Ярик, наша незаменимая панировка вообще без вас никуда. Спасибо вам огромное. Всех люблю. Ребята, обязательно признавайте друг друга и дарить хорошее настроение, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_fm. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Это имба.
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up. It's Chicken.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада», ресторана «Ростик»

0: Chicken Fam Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка. Благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленая, необыкновенная. Ты самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
1: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Даем стиля. Chicken FM.

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность – эффективная коммуникация. Добросовестная работа в зале и на кухне держится на взаимном уважении. Мы учимся общаться без лишних эмоций, четко доносить информацию и всегда слышать друг друга в запарах. Компетенция в действии. Четко и структурированно доношу информацию. Уважительно и корректно общаюсь на любом уровне. Аргументирую точку зрения, выделяя преимущества. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в «Ростикс».

0: есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и мы ныряем в мир нью-метала. В конце 90-х этот жанр взорвал чарты, смешав агрессию металла с качающим грувом хип-хопа и надрывным, часто кричащим вокалом. Эта музыка во многом связана с личными переживаниями автора, и чтобы прочувствовать эту мрачную энергетику, ловите трек группы Linkin Park. Уверен, вам он зайдет. Всем до скорого!

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще. Утряслё.

0: кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Кирилла из ресторана «Ростикс Камбарская» в Ижевске. Кирилл передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Пожелание хорошей смены и побольше пятерок.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken FM.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен FM.
0: Качает день и ночь. Чикен FM.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, я из ресторана «Рощ Чкаловский», Гусев Александр, менеджер смены. Хочу признать старшего Дима за свою работу на каждой станции и ответственный подход.
2: Настрой. Поднимаем здесь.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи.

0: Команда. Амбициозность.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Каких-то полгода назад я еще не был директором и просто исполнял обязанности заместителя. Но прошло уже столько времени, и мы прошли два роста, причем стали первыми, кто прошел рост с результатом А в России. Прошли аудит по охране труда на 100%. Почти все месяцы идем лучшими по отсутствию жалоб. Это результат, связь общей работы команды, начиная с меня как директора и оканчивая сотрудником ночной уборки.
0: Кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
2: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
2: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Good
3: vibes only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Never Lie». Слушаем.

0: В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленая, необыкновенная. Ты самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Химки», IRB Family. Не всегда добрые дела – это большие акции, там скидки. Иногда достаточно подарить ребенку воздушный шарик или просто искренне улыбнуться гостю, чтобы сделать его день лучше. Такие моменты запоминаются. А внутри команды мы тоже стараемся проявлять заботу. Если кому-то нужна помощь, поддержка, никто не остается один.
0: У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай!
2: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
3: момент удовольствия.
2: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
4: Good vibes only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс. Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение. Настоящий слэй-вайб.

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Хрустим треками, как крылышками.
2: Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on. Ростикс Dance Club.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия. Работаю в ресторане «Ростик Стум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
2: «Ростик Dance Club». Самая сочная музыка на Chicken FM.

harmonies, but rich rhythms and rich harmonies. Sometimes.

0: Забота о гостях.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». В моей команде проявление заботы о гостях выражается в том, что сотрудники общаются с гостями как с друзьями, открыто, вежливо и с улыбкой на лице. К нам, кстати, очень часто падают отзывы о высоком уровне гостеприимства и дружелюбности в нашего ресторана.
0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
2: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
2: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
3: Работа в «Ростикс» однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
3: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
3: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в «Ростикс»?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
4: Музыкальная кухня твоего настроения.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленная, необыкновенная. Ты самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Ростикс Dance Club.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.
0: У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Rostix у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Rostix» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Читаешь рэп?
2: На запястье Ролексы. Мы такие в Rostix.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все в эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.
3: Good vibes only. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Chikin FM.

0: Отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй! Заяви о себе в Ростикс. Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Настоящий слэй-вайб.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
1: Хрустим треками, как крылышками.
2: Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on. Ростикс Dance Club.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, я из ресторана «Рощ Чкаловский», Гусев Александр, менеджер смены. Хочу признать старшего Дима за свою работу на каждой станции и ответственный подход.
2: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: Команда. Амбициозность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан дружбы Химки, IRB Family. Я люблю улучшать процессы. За последнее время мы реализовали несколько идей по организации работы ресторана. Улучшили систему хранения на складах, сделали ее более удобной для сотрудников, предложили новые инструменты для обучения команды и визуального контроля показателей.
0: Ростикс.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

0: встретимся, как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Музыка нашей команды.
2: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Наталья из ресторана «Ростикс Лента» в Кемерове. Всем классного дня, дорогие коллеги. Сибирь дождалась лета. Всех обнимаю и желаю позитивного настроя на космические продажи. Спасибо тебе, Наташа. В Сибири огромный привет. И, ребята, вне зависимости от того, в каком вы регионе, пишите нам.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
2: Всем привет, я из ресторана «Рощ Чкаловский», Гусев Александр, менеджер смены. Хочу признать Старцева Вадима за свою работу на каждой станции и ответственный подход.

0: поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Следующее сообщение в эфире Chicken FM без подписи, но известно, что пришло оно из Ставрополя, из ресторана на Маршала Жукова 2. Ребята, я вас всех люблю. Надеюсь, это взаимно. Не забывайте, дорогие коллеги, что признаться в любви легко и просто через эфир Chicken FM, через портал chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия. Работаю в ресторане «Ростикстум», город Барнаул, компания УК «Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
0: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь быть в курсе всего, что происходит в компании? Тогда тебе в канал «Я в Ростикс». Выбирай, где удобнее. В Телеграм или Макси. Мы есть везде. Там жизнь ресторанов без фильтров. Мемы, истории, внутрянка и немного «Узнал себя». Хочешь понять, как это быть в команде? Просто подпишись. И да, коллег зови тоже. Вместе веселее. Все ссылки найдешь на сайте chicken.fm.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Мадонна, директор ресторана в ресторане «Урал», город Челябинск. Мы ездили в приют для собак весной, посещали. Покупали, получается, корм, то, что нужно было собакам какие-то крупы, и ходили туда, они выгуливали собак, вычесывали их.
2: Chicken FM.
0: Дай пять, мы в одной команде. Chicken.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Барнаул, ресторан «Ростикс» Красноармейский. На связи Данил Дорожинский. Данил передает привет всем утренним панировщикам и желает хорошей смены. Тебе, Данил, классного настроения. Ребята, пишите и вы.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленая, необыкновенная. Ты самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: Кажется, что все работает само собой. Где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Мир» в Барнауле. Ирина желает хорошего дня дорогим и любимым коллегам. Ну давайте, хорошего дня желаю всем, кто сейчас настроен на волну Chicken FM. Ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken нижнее подчеркивание FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

да врадеша кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в Академии /Амбассадор. Заказать любимую песню на Chicken FM

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, я из ресторана «Рощ Чкаловский», Гусев Александр, менеджер смены. Хочу признать старшего Вадима за свою работу на каждой станции и ответственный подход.
0: «Ростикс» – командная работа – это наша ценность.

0: эфире Chicken FM.
1: «Сочный разговор» — это подкаст «Ростик», где можно услышать ответы на те самые вопросы, которые обычно обсуждают на кухне или в перерыве. Лидеры команды делятся мнением, опытом, иногда неожиданными инсайтами. Среди гостей уже были Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и другие. Короче, ищи подкаст в телеграм-канале «Я в Ростикс» или на портале chicken.fm в разделах «Видео» и «Подкасты».

0: «Мой наставник».
1: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Химки», IRB Family. На моем пути было несколько наставников, и у каждого я чему-то научился. Один помог понять работу ресторана, другой научил управлять людьми, третий – смотреть на процессы шире. Я считаю, что хороший наставник не просто дает готовые ответы, а учит самостоятельно думать, принимать решения и не бояться ответственности. Именно такой подход помогает человеку по-настоящему расти.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Софа из ресторана «Ростик» в Чехове. Софа передает привет лучшему ресторану «Чехов Карнавал», лучшему директору Виктории, а также Икрому, Лене и всех люблю.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken FM.

0: Сейчас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Rostix у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Rostix» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
2: Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленая, необыкновенная. Ты самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростикс Пуршева, Александр, Саша передает привет тем, кто слушает Chicken FM. Огромный привет своим коллегам. Ребята, спасибо за работу и всем продуктивной смены.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken FM.

продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс. Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия. Работаю в ресторане «Ростикстум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.

FM. Работаем в нашем ресторане, как в оркестре. Каждый играет свою партию, и вместе выходит музыка. Подстрахуйте друг друга, помогите новичку, поддержите на сложной смене. Взаимопомощь и общение – это не бонус, а основа успеха. Ведь только так мы вместе достигаем большего. Кстати, вы уже передавали привет коллегам сегодня? Сделайте это через портал chicken.fm.